0: Товарищ Берия, снова перехвачена подозрительная радиограмма.
1: Местоположение запеленговали?
0: Передача слишком слабая. Мы точно не можем найти местоположение, но также мы можем сказать, что этот источник находится где-то в этом районе.
1: Направьте больше людей. Проверьте каждый дом, каждую гостиницу в этом районе. Когда будет очередная передача, необходимо того, кто использует передатчик, схватить с поличным.
0: Так точно.
1: Действуйте.
2: Фуцин, 从目前来看, 中苏双方的谈判完全进入了僵局。斯大林和毛泽东谁都不让步。 他们都在相互较劲。哼，那么你打算怎么做呢？父亲，我有一个粗浅的想法，啊，不知道当讲不当讲。说，其实，我觉得我们可以利用这个机会，把舆论散布出去，就说斯大林因为跟毛泽东的意见不合。 把毛泽东给软禁在莫斯科了，这样一来的话，可能会在大陆制造反苏情绪，离间中苏关系，为我们反攻大陆做好舆论准备。这个想法很好，不过消息啊，不宜从我们这儿传播出去。那处在乱局中，首先要学会跳出室外。 这样才能看得更明。是，让英美的新闻媒体把消息传出去，其目的嘛？
3: 父亲，我明白。
2: 真是残云掩红罩，宿鸟栖归林啊！
4: You think this is true?
5: Stalin keeps Mao under house arrest. That's impossible. If Mao was the communist leader of a small European country, Stalin might try that. But the CPC is not controlled by Moscow. And Stalin would not do such a thing.
4: Yeah, but there's one thing we do know. Huh? Stalin and Mao have not come to any agreement. And they are divided deeply on some issues. Otherwise, we can't explain why Mao's been in Moscow for so long and we've had no news about it.
5: That's right. Although there's no way for us to know how big their differences are,

0: ¿Qué? Atención, ellos.
1: Ты зачем сюда пришел?
2: Да у меня уже опасно. Мне нужно это место.
1: Твою мать, ты что делать собрался?
2: У тебя нет вейпа.
1: Нет, ты под монастырь меня подводишь.
3: Пойдем. Маски!
2: У тебя есть два варианта. Первый. Тихо сидеть. Второй. Проваливай. Докладывай КГБ. Только ты должен думать, что с тобой будет.

0: Берия слушает.
1: Товарищ Берия, местоположение установлено.
0: Вас понял. Начинаем действовать. Выдвигаемся.
2: Так точно.

Последние два дня ведущие газеты США и Великобритании забилуют слухами. Помимо того, якобы Мао Цзэдун взят нами под домашний арест, пишут еще, словно Советский Союз требует контроля над стратегически важными районами Китая. Якобы Москва предала Пекин.

0: 都把此消息作为头条，各种猜测分析已经到了匪夷所思的程度。
1: 最让斯大林同志感到不安的是，现在社会主义阵营内部也开始人心惶惶，许多国家的共产党领导人纷纷打电报给克里姆林宫询问事件的真相。主席啊，事态照此发展下去，恐怕整个社会主义阵营根基会动摇的。
2: 哼，山雨欲来风满楼啊。哎，大使同志啊，你说我们该怎么办？
0: 主席啊，我的意见是啊，我们还是以社会主义阵营的大局出发，尽早驳斥美英的谣言。
2: 嗯，亚强，打了这么多年仗，我最大的体会就是，所有的战机其实都是在一片混乱中出现的，关键就看我们能否把握好。
0: 战机？
2: 不错，把握战机，顺势而为，借力打力。
0: 顺势而为，借力打力。
2: 是的，你马上和米高扬联系，请他转告斯大林同志，我本人愿意以答记者问的形式对外界澄清事实，但这个谈话中我必须要阐明，毛泽东这次来莫斯科访问，首先是要签订新的中苏友好同盟条约的问题，而我逗留莫斯科时间的长短取决于解决中华人民共和国利益的几项问题所需要的时间。
0: 主席啊，你是想用这种方式告诉外界，只要中苏新协议一天不签订，你就一天不离开莫斯科？
2: 另外啊，你联系恩来，让外交部向苏联方面通报，中华人民共和国政府正在与英国及其英联邦的国家展开建交谈判。
3: 好，我这就去办。
4: товарищ Мао Цзэдун заявил, как вы только одобрите содержание беседы, он ее тут же обнародует для всего мира.
5: Мао Цзэдун умеет уплатить за благоприятный случай.
6: Есть еще одно дело. Джо Инлай сообщил мне, что китайское правительство тайно в настоящее время устанавливают отношения с Великобританией. Вероятнее всего, в скором времени они заключат дипломатические отношения.
5: Это сам онлайн тебе доложил?
6: Так точно. В конце, я думаю, этому мы должны уделить повышенное внимание. В конце концов, британцы и американцы самые близкие союзники. И стоит им только официально признать Китайскую Народную Республику и установить с ней дип-отношения, как это непременно встряхнет все международное сообщество. А потому мы должны обогнать объявление Великобритании об установлении дипотношений с Китаем и как можно скорее достигнуть консенсуса с товарищем Мао Цзэдуном по поводу будущих отношений межпартийных и межгосударственных Советского Союза и Китая. Ранее мы постоянно беспокоились, что подписание договора с Китаем может привести к тому, что британцы и американцы, как две других стороны Ялтинского соглашения, будут противостоять этому. Однако в свете событий, то, что Великобритания пытается установить контакты с Компартией Китая, это снимает с нас опасения по поводу нашего заключения договора с Китаем и не вызовет обсуждения, возражения США и Великобритании.
5: Хорошо. Вы с Молотовым срочно выезжаете к Мао Цзэдуну и скажите, чтобы премьер-министр Лай срочно приезжал сюда, в Москву, для подписания нового договора между Советским Союзом
7: и Китайской Народной
5: Республикой.
8: Слушаюсь.
5: Приезжай сюда.

0: 恩来，我建议你们起草一个关于旅顺口大连和中国长春铁路的协定，一定要把这几个与我们利益攸关的重大问题放在一个统一的协定里加以解决。
1: товарищ Сталин, по требованию китайских товарищей, мы готовы в самое ближайшее время подписать новый советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. В отличие от прошлого договора добавились слова о взаимной помощи. Наша идея такова, что до подписания нового договора мы будем придерживаться трех соглашений от 1945 года. То есть... Советско-китайское соглашение о порте Дальнем, подписанное 14 сентября 1945 года. Соглашение о порт Артуре и его приложение, также подписанные 14 сентября 1945 года. Данные соглашения станут неотъемлемой частью нового договора.
2: С этой вашей идеей вряд ли согласятся наши китайские товарищи. Нам нужно подготовить запасной план.
1: Хорошо.
3: Товарищ Чжоу Энлай, мы не одобряем выдвинутое вами соглашение о порт Артуре, Даляне и китайской Чинчунской железной дороге. Вы, по сути, полностью отметаете все наши предложения.
4: Не вариант, мужик. 我们经过仔细的研究，认为如果这些事关中国重大利益的问题得不到解决，那么这个新条约的签订也毫无意义。
3: ранее по некоторым вопросам мы уже достигли понимания。
4: 米莱昂同志，我认为有关这个草案的补充条件中，我们对这一问题的论述更为合理性。
5: Сталин добавил три условия. Во-первых,
0: 第一
5: освобождение всех налогов от материалов и сырья, которые перевозятся и переходят из Советского Союза. Во-вторых, вышеуказанные материалы и сырье защищены от инспекции китайских таможней. В-третьих, советская армия и военные материалы могут свободно перемещаться по железной дороге Джунджа, а фрахтовая ставка рассчитывается в соответствии с текущей ценой китайской военных.
4: Если 可以由中长铁路自由调动这一条款，那我方也要增加一个条款，即中国军队和军用物资也可以自由地沿苏联境内铁路调运。
5: В настоящее время условия, выдвинутые китайской стороной, превосходят все наши даже самые сильные, смелые догадки. Так, согласно им, Советский Союз, во-первых, отказывается от права на аренду порт Артура в качестве военно-морской базы, оставляет все права и обязанности по порту Дальнему и китайской Чинчунской железной дороге. В то же время объявляет о том, что все вышеперечисленные права и обязанности переходят к Китайской Народной Республике. Во-вторых, все имущество, находящееся во временном ведении Советского Союза или арендуемое им в районе Даляне и Люйшуньков, переходит к китайскому правительству.

0: А я особую благодарность.
1: Китайская сторона также затребовала обеспечить их самым передовым имуществом и вооружением и снаряжением. Кроме этого, они надеются, что наши военно-воздушные силы присоединятся к боевым действиям.

0: чтобы они могли тягаться со столь высококлассной и современной армией, как США. Нашим долгом, безусловно,
1: является обеспечить их самым необходимым вооружением и оборудованием, но вот направлять наши военные самолеты для прямых столкновений с американцами, боюсь, что такое может вызвать начало новой мировой войны.
2: Опасность такая есть. Но опыт Великой Отечественной войны, да и всей Второй мировой, показал, что без поддержки с воздуха, которая является, да и вообще победоносной как бы системой, эти китайские войска против американских войск могут навоевать.
3: 主席，我们以什么名义出兵？可我们以什么名义出兵？我想过了，就叫中国人民志愿军。好，这个名字好啊，在世界历史上，以志愿军的名义支援其他的国家，是不乏先例的。马德里保卫战就是各国的志愿军。
4: 现在问题的关键是我们向苏联要的武器装备、援助什么时候能到位，
3: 尤其是空军。那现在战争，天上一半，地下一半，如果我们有了空军的支援，有了制空权，那这个仗打起来就更有把握。是，我也正为此事担心呢。我把要求支援军事装备和空军的事情通报给苏联，苏联迟迟没有回复，
4: 此事关系重大。
3: 本来啊，你要亲自去一趟苏联，面见斯大林同志。既然我们出兵，苏联也责无旁贷，务必让他们尽快为我们提供军事援助，特别是空军。
5: 好的，
3: 东远，
5: 我和林彪要去苏联，你马上办一些相关手续，你也和我一道去。苏联。
6: 我找领导事儿，
7: 什么事儿？
6: 我想辞去外交部的工作，去朝鲜参战。三大纪律八项注意，第一条是什么？
7: 一切行动，听指挥。马上去吧。是。哟，吃定了吧？这到底是怎么想的？ 你不就是想去朝鲜战场立个大功，然后回来让我姐羡慕你吗？我告诉你，没戏。我姐夫已经带着部队去了，等他回来啊，他就是军长，是司令了。人们都怎么说的来着？官高一级压死人。我姐夫那官啊，可比你高好几级呢。压死你，压死你！

0: 主席。
1: 啊，恩来啊，吴修权他们今天该到纽约了吧？
0: 是的，他们先去莫斯科，然后到捷克斯洛伐克首都布拉格，再去伦敦搭乘英国的航班去纽约。飞机这个时候应该是降落了。
1: 哎，这一路可真不容易啊。
0: 是，可是刚刚接到的消息啊，美国驻联合国的代表杜罗斯又节外生枝，向联合国提出了议案，反对我国出席联合国大会。
1: 他们明明知道我们的代表团马上就要到纽约了，提出这样的议案，无理刁难，从中作梗，这不是故意让我们代表团难堪吗？
0: 哼，杜勒斯这个人在美国一贯以反共反华著称，他提出这种倒行逆施的议案，不足为怪。
1: 看来吴修权他们这回事遇到一块难啃的骨头啊。
2: Я протестую против предложения господина Далласа. Перед этим премьер Госсовета КНР, глава МИД КНР Джо Энлай уже связывался с ООН, обвиняя США в насильственном вторжении на территорию Тайвань, требуя наложить санкции на агрессора и поспособствовать выводу войск. Согласно положению устава ООН, для обсуждения данного вопроса Совбез ООН обязан пригласить все стороны страны конфликта.
3: I agree with the Soviet representative's opinion. As we debate an issue concerning to a certain country, it accords the UN Charter as well as the precedence to allow that country's representatives to join the gathering. It has nothing to do with whether the regime is recognized or not. Therefore, it is reasonable
4: the Communist Chinese delegation
3: be invited to join.
5: Floor is now open for vote.
6: 中美两国的人民从来就存在着深厚的友谊，我愿意借这个机会向爱好和平的美国人民表达敬意。
5: I shall now declare the result of the vote. The motion of the U.S. representative has been denied. The General Assembly resolves to reaffirm its invitation to the representative of the People's Republic of China.
7: Let me have you.
8: Thank you.
7: It's my pleasure.
9: Lilian.
8: Yun Tian.
9: 今天你真高兴。
8: 你怎么会在这儿？
9: 是啊。

агрессии против мира. Должен подчеркнуть еще раз, что Советский Союз... Прошу прощения, я должен ненадолго прервать свой доклад. И, воспользовавшись случаем, поприветствовать от имени всей делегации СССР, находящихся здесь на переговорах, господина Юсю Цюаня и других членов делегации Китайской Народной Республики, а также пожелать успехов в начинающихся сегодня мероприятиях ООН.